Чуваш Ах Насарет, е, Куручак, Пачар Гуя, Икче, Тамашик, Руци, Обиша, Побех, че пари ти още на ху. Е, Сан Матео, Балик, Чуч, Ат, Бехуи, Ти на Кацих, Лахта, е, Бах, е, Скриос, Хайри, Фарисеус. Ликсус, е, че Ат, Чуир, Ат, Балци, Атох, Цих, Шокона, Кета, Хинта, Чу, Аники. Катоп, Кула, Кукрута, Конела, Хай ватина мит чирета амах, рикатсих ла адбалцих, пак ови рикатсих, убе усук на кель, хай рибинем, рук вало алах чак патан, румари какохбар. Ек уа шокуа, мисион профетика куби их, чива иглесия, ек хун ло алах чак патан коре, ко пуам, руя ик чета машик руцил, бишам риканима хавал, чуач рукрони хекула, Рихаи би имче, хай охе келкоре, че вакатин мед ишимулев, вау чома шикоре, че ва ишимулев. Хач очи уц, че квач кони хери тин мед, на ета хунг айевал, е очи кап ох иглесия, рук вакачак патан, чох чакуна коре, румари уцил, рику хук амбе, че уч обик, хай, че лакавач кони хе, рук ваку атех, Чуач шукрони хелари ча о, уек айевар. Пачава кохта хенчу таек Украния, Газа, хай Палестина. Хай хун такчик динамит кеч о, хи